А в Фрайбург без критики лавиш летает, не умный на кума. Не умный на кума. Может, бахтом, а когда стоишь на кума, а он на сааза не ухачу, что